0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков. Они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

0: commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, де ять скопина!
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я умеряю то радио ставки.
1: Владивосток FM.
2: Владивосток FM.
3: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы же радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the

0: beat.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пусто.
3: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: person going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: What do you use your Fleecer card for?
2: I use my Fleecer card to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one.
1: From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes Fleecer. Fleecer, it's time to start paying.
3: Радіо для восточних європейців Liberty City.
4: Владивосток FM.
0: This song is called Taxi.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
1: Ruslan, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey. Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Калохи!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: Vladivostok FM, do you feel wild energy? I'm your DJ for these great tracks. Contemporary Eastern European music, rock, rap. Maybe you haven't heard this music? Maybe you can find Russia on the map. This is okay. It's very much like here, Texas. A lot of nice people, but the politicians like to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music. And wow! Energy. You want some spleen, Liberty City? You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on!

0: Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Top quality music для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: Расслабьтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop, and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey, Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: этот город.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
0: Это мой город, бро!
2: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бай!

последние бродяги. Об этом саги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро.

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснутый на зубах.

0: shout to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together!
1: Пора не пилому, все будет четко, надо лишь остаться целому.
2: Hello, this is Christina from Poland.
3: Я увеличиваю то радио ставки.
0: This new wild west country, I'm wild and free!

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Hey everybody, this is Marrakesh for you. I want the American dream. I want to be fat and afraid.

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Yeah! Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM! No, what I mean.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Stock FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Vladivostok FM, do you feel wild energy? I'm your DJ for these great tracks. Contemporary Eastern European music, rock, rap. Maybe you haven't heard this music? Maybe you can find Russia on the map. This is okay. It's very much like here, Texas. A lot of nice people, but the politicians like to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music. And wild energy.